0: говори, нехуй, нехуй, нехуй, фу. Нехуй, не говори, вари, вари, вари, фу. Нехуй, не говори, нехуй, нехуй, нехуй, фу. Нехуй, не говори, вари, вари, вари, фу. Нехуй, не говори, нехуй, нехуй, нехуй, фу. Вари, вари, вари, фу.
1: Ô, gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso que é bom. Um pedaço só pra ti. Um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari.